0: We are back, stronger than ever before. This is TRL.
1: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

здесь вместе, мы пришли сюда, мы пришли получить все то, что вы можете нам дать. Мы здесь все вместе.